И тут собака решила. Вынь. Аккас. Кем? Анчинтен, кто как решила. Ha ha ha!

Шоу там не сварился. Ахашин фришишишис, там бонисис, боксы на шаковус. Рады, ряла, нарьерты. Занарха, ужин шоу.

0: キリオン。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставай.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то, они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. А вас пошел в моду, стал национальным стилем. Ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном,
0: а
1: не с Империей.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
2: Скажите,
0: интересно.
2: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появились.
2: Ну что, вы сразу
0: за...
2: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
2: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
0: И каким образом?
2: Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: Олег, запах формалина.
2: Мы впечатляем картину, замечательную картину. Видим, видим. Это наши люди.
0: Это не здесь запах.
2: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.